Eta zerbait utxegin bali moduzue, entzuleak ezkezkatu, gure webgunean, gure irratia.eusen atxeman dintuzue abisu guziak, abisuen atalean, setasun guziak. Eta zen zerbait zinez utxegin mali moduzue, sekatzen mali moduzue bereziki, beti deitzen algaituzue guri gatzira. 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Angedualde, herri urratxen entzuteko parada izan ginuen, Senperen gezur bat gezurbi.